0: Труд.
1: Труд кипят.
2: Труд.
0: Здорово, Зура.
1: Ух. Ты моди кадр бой?
0: Пан. Ты это багар.
3: Бача кади хамзас?
0: Ты это саргар вэдди бун. Дэй дэри.
1: Адэш.
0: Адэш.
2: Труд кипят.
0: Труд. Пани сачи. Тебе нам багра косили бари хасма?
2: Ото.
1: Багра.
2: Мы...
0: Були-були.
2: Найс он. Ла, гуно хай да.
1: Э, джекти.
0: Ла-ла, ой. Слышки, дьер.
1: Труд. Ане, на, дьер.
0: Дьер.
1: Мордор зали, дьер лида. Гуди.
2: Че дин? Няйс. Да, дей вон.
0: Ой,
2: лала,
4: лала, лала, лала, лала, лала, лала, лала, лала, лала, лала, лала, лала, лала, лала, лала, лала, лала, лала, лала, лала, лала, лала, лала, лала, лала, лала, лала, лала, лала, лала, лала, лала, лала, лала, лала, лала, лала, лала, лала, лала, лала, лала, лала, лала, лала, лала, лала, лала, лала, лала, лала, лала, лала, лала, лала, лала, лала, лала, лала, лала, лала, лала, лала, лала, лала, лала, лала, лала, лала, лала, лала, лала, лала, лала, лала, лала, лала, лала, лала, лала, лала, лала, лала, лала, лала, лала, лала, лала, лала, лала, лала, лала, лала, лала, лала, лала, лала, лала, лала, лала, лала, лала, лала, лала, лала, лала, лала, лала, лала, лала, лала, лала, лала, лала, лала, лала, лала, лала, лала, лала, лала, лала, лала, л